пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на пики до бичи на